В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 1.

1965 килогерц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак. В операторской мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики. «Палестина. Истории, которой нет конца. И тем временем в России».

Вначале коротко о новостях дня. Министерство внутренних дел Туркии сообщило о задержании члена террористической организации ФЕТО, совершившей попытку покушения на президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Мармарисе во время попытки военного переворота 15 июля 2016 года. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антони Гутерриш заявил, что планирует провести новую встречу по Кипру в формате 5+1. Российские войска в ночь на субботу дважды нанесли ракетные удары по Киеву. После первой атаки местные власти сообщили о 3 погибших и как минимум 10 пострадавших. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не согласился разрешить Украине производить ракеты-перехватчики для комплексов «Патриот», хотя ранее допускал такую возможность. Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и закрыла воздушные и морские границы из-за недавнего притока нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута. Ну а теперь подробнее об этих и других сообщениях. Министерство внутренних дел Туркии сообщило о задержании члена террористической организации ФЕТО, совершившей попытку покушения на президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Мармарисе во время попытки военного переворота 15 июля 2016 года. Согласно заявлению МВД, при координации Департамента разведки Главного управления безопасности была проведена совместная работа отделов разведки Управления безопасности провинций Афьонкарахисар и Эскишехир. В результате проведенных мероприятий было установлено местонахождение террориста БК, находившегося в международном розыске по красному циркуляру, бывшего капитана, экс-пилота вертолета, который принимал участие в попытке покушения на президента Эрдогана во время переворота. В заявлении министерства отмечается, что борьба с ФЕТО и ее структурами будет решительно продолжаться. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что планирует провести новую встречу по Кипру в формате 5+1, направленную на создание условий, необходимых для достижения успешного результата. Выступая в пятницу на пресс-конференции в Нью-Йорке, Гутерриш отметил, что его последний визит на Кипр продемонстрировал срочную необходимость поиска решений на фоне растущей нестабильности в регионе. «Мой визит на Кипр показал, что поиск решения сейчас важен как никогда в этом быстро меняющемся все более нестабильном регионе. Опираясь на наше обсуждение дальнейших шагов, я решил созвать еще одну встречу в формате 5+1 после проведения достаточной подготовки по мерам доверия, методологии и существенным вопросам, а также с учетом сближения позиций, достигнутого на сегодняшний день», – заявил Гутерриш. Встреча формата 5+1 примут участие президент Турецкой Республики Северного Кипра, лидер кипрско-греческой администрации, а также министр иностранных дел 3 стран-гарантов острова, а именно Туркии, Греции и Великобритании, и генеральный секретарь ООН Гутерриш. Российские войска в ночь на субботу дважды нанесли ракетные удары по Киеву. После первой атаки местные власти сообщили о 3 погибших и как минимум 10 пострадавших. Все раненые были госпитализированы. По данным украинских мониторинговых каналов, во время первой волны по столице были выпущены баллистические ракеты, гиперзвуковые ракеты «Циркон» и реактивные беспилотники. В результате ударов возникли пожары в нескольких районах города, частично разрушен жилой дом, загорелись складские помещения и автомобили. В некоторых районах Киева также зафиксированы перебои с электроснабжением. Спустя некоторое время российская армия нанесла повторный удар. По предварительной информации, по Киеву были выпущены 2 гиперзвуковые ракеты «Циркон». Украинские источники сообщили о новых взрывах в столице. Информация о последствиях второй атаки пока уточняется. Одновременно власти Киевской области сообщили о пожарах в складских помещениях и жилой застройке Бучанского района. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не согласился разрешить Украине производить ракеты-перехватчики для комплексов «Патриот», хотя ранее допускал такую возможность.
Выступая на заседании кабинета в Кэмп-Дэвиде, Трамп сообщил, что вопрос еще обсуждается. Однако передача подобных технологий является слишком сложным решением. По его словам, такие разработки трудно отдавать, поскольку существует риск, что последствия не могут быть использованы против самих США. Еще несколько дней назад, после встречи с Владимиром Зеленским, обсуждение лицензии на производство Patriot в Украине называлось одним из перспективных направлений сотрудничества. Теперь американский президент дал понять, что окончательного согласия на этот шаг нет. На этом фоне США наращивают собственное производство вооружений. Ранее стало известно, что американская армия заключила с Lockheed Martin контракт стоимостью до 58 миллиардов долларов на многолетний выпуск ракет Patriot для восполнения запасов, сократившихся из-за поставок союзникам и боевых действий на Ближнем Востоке.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и закрыла воздушные и морские границы из-за недавнего притока нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута. США, в свою очередь, возложили ответственность за случившуюся ситуацию на политику испанского правительства. По данным информационного агентства ANSA, Министерство внутренних дел Италии отдало распоряжение о закрытии границ в пятницу, после того, как с четверга в Сеуту проникло около 50 тысяч мигрантов. Премьер-министр Испании Педро Санчес, ранее подвергшийся критике со стороны некоторых своих европейских коллег из-за притока мигрантов в Сеуту, заявил: «Сейчас не время для разногласий». В своем посте в соцсети X, где он также поделился статистикой нелегальных въездов в другие регионы Европы, Санчес написал: «Пришло время продолжать строить сильный и единый Европейский Союз». Премьер-министр Италии Джорджа Мелани и Финляндия призвали исключить Испанию из европейской безвизовой зоны из-за сложившейся ситуации. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ситуация в Сеуте стала результатом политики Испании по предоставлению легального статуса сотням тысяч мигрантов, уже находящихся в стране. США также обвинили политику испанского правительства в притоке мигрантов в Сеуту, расположенную в Северной Африке. В заявлении Государственного департамента США говорится: «Этот недопустимый инцидент является прямым результатом преднамеренных усилий правительства Испании по содействию и упрощению массовой нелегальной миграции в Европу». Президент США Дональд Трамп представил приток мигрантов в Сеуту как предупреждение о том, с чем столкнется Америка в случае прихода к власти его политических оппонентов. Тем временем в районе Сеуты возобновились столкновения, когда тысячи мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу, столкнулись с силами безопасности Марокко. Испания же заявила, что за последние 24 часа в регион проникло около 49 тысяч человек. После серии ударов по складам Wildberries стоимость многих товаров на маркетплейсе выросла на 10-30%, сообщили покупатели и продавцы. По их словам, подорожание связано не с изменением цен со стороны селлеров, а с массовой отменой скидок, которые ранее предоставлял сам Marketplace. Продавцы отмечают, что Wildberries практически свернул собственные акции, пытаясь сократить расходы на восстановление логистики и компенсации после повреждения складов. В результате товары, которые еще несколько дней назад продавались со скидкой, заметно выросли в цене. Одновременно

ухудшилась логистика. Если раньше доставка большинства заказов занимала 2-4 дня, то теперь сроки нередко достигают 10 дней. По словам продавцов, пункты выдачи получают значительно меньше товаров, а некоторые склады продолжают работать с серьезными задержками. По оценкам участников рынка, с 18 по 31 июля атакам подверглись 16 складов Wildberries общей площадью более 1 миллиона квадратных метров, что составляет не менее 15% логистической инфраструктуры компании. США и Израиль готовят новую серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники. По данным телеканала, под удар могут попасть энергетические объекты, а сама операция рассматривается как одна из самых масштабных кампаний против энергетического сектора Ирана с начала американо-израильского нападения. Источники утверждают, что окончательное решение еще не принято. Президент США Дональд Трамп пока не дал окончательного разрешения на проведение операции. Как отмечает CBS News, Вашингтон и Тель-Авив обсуждают возможность завершить удары до открытия мировых финансовых рынков в понедельник, чтобы минимизировать последствия для торговли и цен на энергоносители. В Болгарии на берегу Дуная обнаружили останки шерстистого мамонта. Находку сделали недалеко от города Русе после того, как уровень воды в реке опустился до рекордно низкой отметки. По словам специалистов, найденные фрагменты – часть челюсти, бивни, лопатка и бедренная кость – хорошо сохранились и, вероятнее всего, принадлежат одному молодому мамонту, жившему в эпоху ледникового периода. Палеонтологи называют находку редкой и рассчитывают, что дальнейшие исследования помогут получить больше информации о древних животных, населявших этот регион. Мы слушали новости.

0: связанные добром.
1: Утонченность порой кроется не в великолепном дворце, а в камне, стоящем в укромном уголке районной мечети. Как известно, истинная доброта отличается своей неброскостью. Существующий издавна на этих землях принцип «пусть твоя левая рука не знает, что дает правая» выражается не только в словах. Он высечен в мраморе, превратившись в социальную эстетику и молчаливую договоренность. Сегодня мы поговорим о самой тихой, самой таинственной, самой сокровенной и, возможно, самой благородной и достойной форме доброты, когда тот, кто получает помощь, не испытывает от этого неловкости, а тот, кто ее оказывает, не впадает в гордыню.

Итак, речь пойдет о камнях милосердия и их современном отражении. Традиция вывешивать бесплатный хлеб у пекарен с тем, чтобы его могли взять нуждающиеся. Итак, если вы готовы, начинаем наш путь к вершине утонченности и секрету этой молчаливой доброты. Представьте себе Стамбул, стамбульский квартал Üsküdar или же город Дервиши и Бурсу за много веков тому назад. В полночь, когда в городе воцаряется тишина, к камню милосердия бесшумно приближается тень. Камень милосердия, который по-турецки называется Садакаташи, обычно представляет собой двухметровый мраморный столб для пожертвований с чашеобразным углублением наверху. Эта тень не ждет ни одобрения, ни благодарности. Она оставляет несколько монет в углублении и никем не замеченная исчезает в темноте ночи. Камни милосердия – символ того значения, которое придается в нашей культуре человеческому достоинству. Известно, что только в Стамбуле, в районах Üsküdar, Dagan-Djillar, Eyüp или Сулеймани когда-то было более 160 камней милосердия. Деньги в углублении камня иногда оставались нетронутыми в течение нескольких дней или даже недель. Когда никого не было поблизости, к такому камню подходил по-настоящему нуждающийся человек, протягивал руку к углублению и брал ровно столько, сколько ему нужно было, чтобы прожить один день, чтобы ему хватило на батон хлеба или тарелку еды. Остальное он оставлял для кого-то, кто может нуждаться еще больше. Историки указывают, что иностранные путешественники с изумлением описывали, как в камнях милосердия неделями могло лежать золото, и никто не брал больше, чем ему было нужно. Это не просто акт взаимопомощи. Это памятник безграничному доверию и самодисциплине, которые члены общества проявляют друг другу. Это не просто система помощи, а пример взаимного доверия и общественного благородства. Еще один шедевр молчаливой доброты скрывался в пожелтевших страницах долговых книг продуктовых лавок. Они назывались книгами «Зимем». «Зимем» – слово арабского происхождения, означающее «долг» или «обязательство». Когда наступал Рамадан, состоятельный житель или жительница города заходили в продуктовую лавку в незнакомом районе и просили достать долговую книгу «Зимем». Они открывали первую попавшуюся страницу и спрашивали сумму долгов первых 10 человек, а затем погашали их долги. Великодушие заключалось в том, что человек, чей долг был погашен, никогда не знал, кто его оплатил, а плательщик никогда не знал, кому он помог. Должник не чувствовал неловкости и смущения, а плательщик не ожидал благодарности. Эта абсолютная секретность была самой прочной основой социального мира. В архивных документах Османской империи и вакыфов описывается, как эта традиция поддерживала солидарность между соседями даже в самые трудные времена империи. На этих улицах царила молчаливая доброта, не стремящаяся к славе. Время шло, города разрастались, и большинство камней милосердия были убраны или забыты, став всего лишь уличным декором. Однако тихий дух доброты настолько глубоко укоренился в генетическом коде этой земли, что сегодня он живет в традиции вывешивать на углу пекарен бесплатный хлеб для тех, кто может в нем нуждаться. Сегодня, заходя в пекарню и говоря: «Я беру два батона хлеба, один себе, другой вывести», вы фактически наследуете традицию той тени, которая оставляла моменты на камне милосердия 500 лет назад. Вы безымянный благодетель, который оставляет теплый батон хлеба на стол незнакомого человека. Данная традиция не ограничивается только хлебом. Как своего рода бунт против эгоизма современного мира, она продолжается в виде погашения неоплаченных счетов, предоставления бесплатной еды студентам и даже анонимных стипендий на цифровых платформах.

0: Небольшая сумма, заплаченная за хлеб, превращается в молитву за столом незнакомого вам человека. Вы не гость за их столом, и они не могут пожать вам руку. Но между вами, вне зависимости от вашего положения или состояния, устанавливается безмолвный мост братства. Тихая доброта – это гарантия совести общества. И прослеживая путь от камней милосердия до цифровых платформ благотворительности, мы приходим к истине, говорящей о том, что доброта настолько велика, насколько она безмолвна, и ее тем больше, чем больше ею делится. А мы, жители этих земель, по-прежнему едины, неся в себе наследие традиций камней милосердия и вывешенного на углах пекарни хлеба. В этом выпуске нашей рубрики мы затронули ту утонченность, с которой может делаться добро. Желаем вам оставаться на пути милосердия, которое никогда не заявляет о себе во всеуслышание. Не будем забывать, что, протянув руку помощи, мы можем изменить чью-то жизнь. На этом мы с вами прощаемся. Встретимся на следующей неделе в новом выпуске нашей рубрики «Связанные добром».
1: Связанные добром.

Россия подвергалась давлению и до русской весны 2014 года, и после. А с 2022 года Запад ставит рекорды по санкциям. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу 8-го созыва Госдумы. Он отметил, что страна, несмотря на внешние ограничения, добивается нужных результатов по части технологического лидерства, а российская финансовая система сегодня устойчива. Путин подчеркнул, что Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво и добьется своих целей. Враги России, будучи не в силах победить ее на поле боя, делают ставку уже на откровенно террористические методы ведения борьбы с ее народом. Но народ России никому и никогда не сломить. Это не было никогда и никогда не будет. Вся Россия, власти, народ, общество обязательно добьются и в ходе СВО поставленных целей и сделает все для победы. Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы для России, заявил он. Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво и добьется своих целей. Здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно, добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся, заявил глава государства. Говоря об экономике России, Путин заявил: российская экономика по паритету покупательной способности удерживает 4-е место в мире после Китая, США и Индии и 1-е в Европе. Российская финансовая система сегодня устойчива. Конечно, хотелось бы больших темпов роста экономики, но это чревато разгоном инфляции. По темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди. Конечно, есть риски роста инфляции и соответствующих последствий. А есть большие плюсы от сегодняшней политики. В чем этот плюс заключается главный? В устойчивости российской экономической и финансовой системы. Вот это самое главное. Приоритетами федерального бюджета на следующую трехлетку в этом в том числе является укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда, где уровень безработицы, как вы знаете, снизился до исторически минимальных значений.

Россия производит беспилотники миллионами и продолжает наращивать выпуск продукции оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. По его словам, с начала войны в Украине производство отдельных видов вооружения выросло более чем в 20 раз, а вооруженные силы России полностью обеспечены необходимой продукцией. Министр сообщил, что Россия

сообщил, что в России уже создана линейка лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками. По его утверждению, один из таких комплексов за месяц уничтожил около 60 дронов, что позволило сократить расходы на применение зенитных ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за годы войны Украина значительно усилила свой военный потенциал, однако этого пока недостаточно, чтобы остановить президента России Владимира Путина. В интервью Sky News Зеленский сообщил, что Россия нарастила собственное производство вооружений, включая беспилотники и ракеты, а также активизировала дальнобойные удары по территории России. По его словам, такие операции направлены на то, чтобы впоследствии война ощущалась не только в Украине, но и в России. Зеленский также утверждает, что удары по российской территории осложнили снабжение армии топливом и нарушили логистику. Президент Украины вновь призвал западных союзников усилить поддержку Киева, в том числе расширить санкции против России и ускорить поставки систем противовоздушной обороны. По словам Зеленского, после встречи с президентом США Дональдом Трампом достигнута договоренность о лицензированном производстве ракет для комплексов «Патриот» в Украине, однако запуск производства потребует времени. Он также сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал производство по лицензии зенитных ракетных комплексов «Астер». Кроме того, Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки заявил, что после сентябрьских региональных выборов Россия может провести новую волну мобилизации численностью от 300 до 500 тысяч человек. Глава государства также заявил, что Россия, по его мнению, расширяет военное сотрудничество с Ираном, Китаем и Северной Кореей. По его утверждению, КНДР может направить в Россию до 30 тысяч военнослужащих, Иран поставить дополнительные ракеты, а Китай углубить взаимодействие с Москвой, в том числе в сфере спутниковых технологий. Зеленский также сообщил о намерении расширить оборонное производство беспилотников.

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на 22-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске призвал Владимира Путина остановить войну в Украине и вернуться к переговорам. По словам Токаева, конфликт, возможно, уже следует заморозить и вернуться к стамбульским договоренностям. Он отметил, что такой процесс должен проходить под гарантиями великих держав, включая Россию, после чего необходимо двигаться в сторону долгожданного мира. Президент Казахстана заявил, что ему поступает много сигналов из Европы и США по конфликту России и Украины, и он решил озвучить эти предложения, поскольку люди знали о его встрече с Путиным и просили передать свою позицию. Токаев также признался, что природа этого конфликта непонятна для многих, в том числе для нас. Он выразил сожаление из-за гибели людей, заявив: «Жалко, молодые люди гибнут, и это генофонд братских народов России и Украины. Все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинского государства». При этом Токаев подчеркнул, что Казахстан всегда с уважением относился к Украине, а Россию всегда считал и считает великим государством. В ответ Владимир Путин заявил, что в ходе личной беседы подробно проинформирует Токаева о ходе дел на украинском направлении.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дентай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Этерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлап атканыңла Тюркия овозу радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидареди амурия Тюркия.
9: Ини адала радио суара Тюркия.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

И в заключение нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Министерство внутренних дел Турции сообщило о задержании члена террористической организации ФЭТӨ, совершившей попытку покушения на президента Реджепа Тайипа Эрдогана 15 июля 2016 года. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что планирует провести новую встречу по Кипру в формате 5+1. Российские войска в ночь на субботу дважды нанесли ракетные удары по Киеву. После первой атаки местные власти сообщили о 3 погибших и как минимум 10 раненых. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не согласился разрешить Украине производить ракеты-перехватчики для комплексов «Патриот», хотя ранее допускал такую возможность. Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и закрыла воздушные морские границы из-за недавнего притока нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дэн Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петершия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
9: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
0: Эво и фонетис Тюркия.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишэн 广播电台.
0: Инджа Анкара, радио Садае Туркия.
12: Да, Туркия ганг радио да.
13: Хосуме Туркия и зайна радио Гаяна.
14: Петерчия радио Садбури Туркия схма.
15: Овода Туркия уни радиосу.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватқаныңа Тюркия овозы радиосы.
5: Эво и фонетис Тюркия.
0: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар радио Мурия Тюркия.
2: Ини адала радио Суара Тюркия.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
4: Este radio voz de Turkia.
10: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkia.
16: Efirde Turkia ovoz radio sa.
0: It Turkia hongia radio ya. Ovde radio glas Turkia.
7: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
10: Спортистът турчи, че капърцуем куфиите.

0: Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
1: Эфирда Тюркия овозы.
2: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
3: Е сыдай Тюркия.
4: Аңлап атқаныңа Тюркия.

0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووچ د ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Банко Дентай.
1: Инджа Анкара, Радио Садое Тюркия.
10: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
11: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
13: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
14: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Овоза.
17: Гитплеер Тюркияның Тети Радиосы.
18: Е Садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңлар Тюркия Овоза Радиосы.
5: Эзо Ифонетис Тюркия.
3: Овди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидар Реди Амурия Тюркия.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
14: It Turkiye hangi radio ya?
3: Ovde Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.